Radio Robin. Твои най-любши хити. И ти сте не по-задне полетни. Вариант за полетие. Радио Робин.

На Радио Рубин са твои най-любши хити с Табо Вездан. При теби дома. На поти и на делу. Радио Рубин. Твои най-любши хити.